Я мать пачку яй сама, блядем он лови пуста раза. Мам кели не мать пачку яй. Хуя лэнта ян, гриджан гапу я бай. Тим борсу пинди мама и сана лео ня. Эвай мазгу пату, винту джобу дебу су, халапе файна. Buduza bayda el sarnar, çünkü nandela dunun tarafı.